0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчик. От промисловості Білорусь отримує основні економічні виники, але тема уборочної кампанії так само має особливу важність. Об этом Олександр Лукашенко заявив на нараді о перспективах розвитку холдингу «Горизонт».
2: Тема уборочної кампанії для мене дуже важна зараз. Ну і потім я замечаю, що деякі у нас умні спеціалісти – в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше, особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается. Ну, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это, прежде всего, сельское хозяйство. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности. И вот эта тема «Один район, один проект», она к 30-му году программа эта будет завершена, и мы в каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места, хотя это уже сегодня не так актуально, но новое перспективное производство у нас будут.
1: Водитель сельгаспрадприемства Беловежский Каменецкого района Степан Царук першим сёлета перевёз 5000 тонн збожжа. Адразу у поле его повиншевали керовник администрации президента Дмитрий Крутой и старшиня Брестского облвыконкама Пётр Пархомчик, поведомляя Белта. Означается, что Брестщина является лидером республики и по темпах уборки, и по намолоте збожжа. Чакается, что сёння будет досягнутый показчик у 1 миллион тонн. Як подкреслил Дмитрий Крутой, у Брестской области цудовные поли, а работа аграриев докладывает. Складная, профессийная и упевненная. Белавия запускает чартерные рейсы с Гомеля у Хургаду с 27 кастрычника, поведомили в пресс-службе компании. Рейсы будут выполняться раз на 10-11 ночей по авторках и пятницах. Хургада является буйным и популярным курортным городом Египта, який размещены на березе Червоного моря. Означается, что Белавия поширяет направки полета. У приватности компания так само обновляет регулярные рейсы на остров Пхукет с конца кастрычника. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается невеликая облачность и без опадков. Температура поветра плюс 26-32, местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бобруйск, на вуліцу Чангарскую, у музей под открытым небом, які на месцы старадаўніга храма. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Калісьці гэта была так званая сінагога мяснікоў, тых, хто разбіраў і прадаваў мяса на цэнтральным базары. Пабудавалі яе ў 19 стагоддзі. За савецкім часам тут размясцілі млын. Часы людзі не пашкадавалі сінагогу. З чатырох сцен засталіся дзве. Ды тыя былі ў аварыйным стане. Стало пытанне, што рабіць далей? Знесці ці пакінуць? Рабін Бабруйска Шауль Хабаба адстаяў другі варыянт. Летам 2019-га у горадзе з'явіўся яшчэ адзін турыстычны аб'ект з сэнсам.
2: Што цель этот здання? Во-первых, ознакомливать людей, кто не ходит в самой синагоге. По многим причинам. Здесь, под открытым небом. Любой человек, неважно, к какой вероисповеданию относится, вообще не... Мы поэтому назвали дворик. Это двор. Двор, который человек может сюда зайти и немножко прикоснуть историю евреев. Я сделаю краткие экскурсии, чтобы можно было представить, для чего оно есть. Нам не без дотронуться до Холокоста, потому что, с одной стороны, мы на него не упираем большое внимание. Кто там скажет, к сожалению, кто там скажет, ну, слава Богу. Но смысл такой, я не хочу, чтобы дети шли постоянно со слезами, а я хочу, чтобы человек радовался тем, кем он есть. Родился еврей, радуйся, что ты еврей. Родился православный, радуйся этим. Ну, ты должен оценить того, что у тебя есть. Постоянно должен человек быть счастливый.
1: Увогуле, яўрэйскі дворык паказвае адначасова трагічныя і радасныя моманты жыцця народа. Яны на малюнках, а тыя, у сваю чаргу, на дзвюх сценах былой сінагогі, які ўдалося выратаваць ад разбурэння і стварыць яшчэ адну сцяну.
2: Добавілі вот эта стена. Стена плачі, как в Иерусалим храмовой стены. Мы здесь построили вот такой же. Дать возможности людям, не ходя в синагоги или в статусные религиозные здания, зайти и свои просьбы от Бога. Мы каждые 2-3 дня убираем. Убираем отсюда письма и сразу ближайший человек, который улетает на святой земли, выносит. Мы сделали специально декоративные дырки здесь, чтобы люди могли везде и всюду поставить своих писем вот здесь. Как бы дали такую возможность. Некоторые это смотрят для себя как юмор, ну что вот мы в Иерусалим, да, вот. А некоторые на самом деле вот свои просьбы, свои обращения к Богу пишут.
1: Дарэчы, пакідаць свае запіскі з просьбамі могуць не толькі яўрэі, а ўсе ахвотнікі. Дворык адкрыты для ўсіх і чакае кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. У рамках нарады, присвеченной деятельности холдинга «Горизонт», Александр Лукашенко вызначил основные контуры стратегии развития Брестского электролямпового завода. Как подкреслил керовник державы, при належном подходе предприятие сможет конкурировать с другими удельниками рынка.
2: Мы оценили ситуацию на Брестском электролямповом заводе. Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле. Это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство в этой лампочке, что будем делать. А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Из сусветной спадщины ЮНЕСКО, наличивая 11 объектов и традиций Беларуси, однако в ближайший час пиролик может пошириться, поведомили в пресс-службе Министерства культуры. Подрыхтована суместная транснациональная заявка «Мемориалы героям Великой Отечественной войны, Брестская крепость и Мамаев-Курган». А кроме того, вывучается досье «Стравы старкованной бульбы, традиции приготовления и применения в Беларуси». Так само на наступный год запланована официальная презентация белорусского элемента «Культура белорусской дуды». Летний творчий проект Белорусской державной Академии музыки «Консерваторская измена» упершиню пройдет в Минску у жнивни, поведомила ректор Академии Алена Куракина. Школьники будут заниматься музыкой на якостных инструментах, смогут познакомиться с выкладчиками, отчуть атмосферу навучальной установы. Удельниками интенсива станут 24 дитяти во возрасте 9 до 13 годов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается невеликая облачность и без опадков. Температура поветра плюс 26-32, местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах удень чекается. У Витебску плюс 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, без опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Американскі співак Елвіс Преслі – король рок-н-рола. Його шалёная популярнасць у середине минулого стагоддя спарадзіла сапраўдную культурную революцію, а його стиль і манера выканання назаўжды змянілі сусветную музыку. Гісторія про його знакаміты ружовы кадылак вядомая усім, але мало хто ведае реальны факт про його іншую аўтамабільную прыхільнасць. Роскошный немецкий спорткар BMW 507. Элвис купил эту машину у Германии. Першапачаткова родстер был белого колеру, але у его хутка з'явилась серьезная проблема. Мясцовые фанатки постоянно покидали на кузове признание у каханни и номеры телефонов, написанные яркой червоной помадой. Спеваку надокучило каждый день отмывать машину, и он просто отдал ее в майстерню, как перефарбовать у ярко-червоный колер, на яким помадой стала абсолютно незауважной. Слухаем его вечно молодый и запальный хит. Элвис Пресли, Jailhouse Rock.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Патрабаванне паскорыць мадэрнізацыю брэсцкага электралямпавага завода агучыў на выязной нарадзе Александр Лукашэнка. Прэзідэнт заўважыў, што з-за сусветных экалагічных трэндаў Украіны цалкам адмаўляюцца ад звычайных лямпаў напальвання. Для захавання канкурэнтназдольнасці прадпрыемствам даручана самастойна выпускаць максімальную колькасць камплектуючых дэталяў. Урад забяспечыць фінансавую падтрымку праектаў пад строгія гарантыі выканання вытворчых планаў.
2: С учетом мировых тенденций развития зеленой экономики, все страны постепенно отказываются от этих ламп накаливания. Это не только потому, что какая-то там зеленая экономика. В Европе прямо молятся на нее, как на икону, а в Америке Трамп говорит, что это чепуха. Не в этом дело. Светодиодные лампы показали себя более эффективными и более дешевыми. Но и запреты на лампы накаливания и прочее в мире существуют. Ну, это окно возможностей. Порядка 95% вашего экспорта идет в Россию. Ну, так вы меня информировали. Неважно куда, надо продавать тем, кто платит деньги. Сегодня-завтра, конечно, будут, как мы определили с вами, востребованы эти светодиоды. Рынок огромен, конкуренция высокая, но мы же не на голом месте, как в Африке, создаем это все. Мы же это умеем делать, у нас есть люди, компетенции. Самое главное – знать, что делать. И знать, если у нас нет оборудования, где его купить. Небольшие, повторяю, деньги, мы вам окажем эту поддержку.
1: Выхаду третий квалификационный раунд футбольной лиги конференции оформили МЛ «Витебск» и «Минская Динамо». Борисовский «Батэ» завершил выступление у Еврокубках. Витебские футболисты после буйной прямоги повторно обыграли черногорскую «Сутьеску» с ликом 2-1. Наступным соперником наших чемпионов станет боснийский «Борац». Столичные «Динамовцы» соступили у Болгарии бакинскому «Нефчи» с минимальным выником 0-1, але прошли далее по сумме двух сустреч. У новом крузе минчан чекает битва с португальской «Бра». Борисовский «Батэ» выбыл с турниру после разгромного поражения в гостях от швейцарского «Сиона» с ликом 0-4. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Маяковскага, Радыяльнай і Ташкенцкай. У Магілёве прыборы кантролю ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Іліча, Савецкай і праспекце Рэчыцкім, у Гродні на вуліцы Магістральнай. У Мінску зараз плюс 18, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 32, месцамі па Брэсцкай вобласці да 35. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35. У сталіцы да 30 цяпла без ападкаў.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сегодня не только кироцы были тореадорами. Огульные у нас три зелененьких баллы на дорогах столицы. А лишь есть и червоные места. И есть и те места, где, быцем бы, те самые быки на арене Старера стыкнулись. И там у нас ДТЗ позначены. Ага, одразу два позначены ДТЗ. А где это у нас? Улица Сурганова. Так, у нас в среднем и в правом раде 8-19 позначены ДТЗ на скрыжевании с проспектом Незалежности. Там у Сурганова у нас Бордовая, откуль у нас от Якуба Колоса. И там так само на Сурганова у среднем раде 7-59 средний правый рад позначены ДТЗ, каля дома номер 25. Давайте поглядим у Держата инспекцию в телеграм-канале. Есть некое тлумачение на этот конт? Не, покуль нема. Коли что з'явится, обовязково гучим. Сябры, так что будьте важливы, калі ласка, калі Сурганова, это ваша часть маршрута. Якуба Колоса до скрыжавання с улицы Сурганова так само червоненькая. Так, дзесьці были гэты ДТЗ яшчэ, калі... Так, былі і зніклі. Ну і добра, ну і прыемна. МКАД у нас які сёння зялёны ён быў, але ж ад вуліцы Ташкенскай у бок гэтых дарожных работ ён у нас ўсё ж такі чырвоненькі. Ну нічога. В праспект Партызанскі у нас таксама частка тут чырвоная, да, скрыжаванне з вуліцай Маладзёжнай. Сябры, будзьце уважлівы. А так само есть у нас еще где это червоная история. Ну, на вогу. Вот еще есть у нас два ДТЗ позначены на улице Протыцкой у Середнем Раде в 8.17, так само у Середнем Раде у 8.00. А, тут вот коля. Угу, такая есть некая скульптура. Лоси называется. Тут позначено, калі ведаеце, дзе гэта, там недалёка, недалёка, вось у гэтым раёнчыку. Ну, жоўтая там гісторыя, спадзяемся, яна на чырвоную не зменіцца. Ну і наогул, у нас сёння, я гляжу, да 14 гадзін 3 балы агульна стабільныя чакаюцца.
3: Гэта 3. Але так. Вось гэтых датчыкаў больш. Вось па Мінску трэба вам расказаць, каб не патрапіць на гэтае фота. Мінск на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна працуюць камеры кантролю хуткасці, а таксама на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Маяковскага, Радыяльнай, Ташкенскай. Ну і вядома, ёсць у нас інфармацыі пра Брэст, пра Гомель, пра Гродны, пра Магілёў. Трэба толькі зазірнуць у наш Telegram-канал Радіо Сталіца. Калі ласка, далучайцеся.
2: Сябры, ну а мы, як заўсёды, зазірнулі ў наш эзотэрычны аддзел і ў хуткім часе. Если вы доведаетесь, кому зорки рекомендуете вспомнить об своих талентах, ну а кому своему коханому человеку треба оказать дробные знаки уваги. Это все будут подробязности, вы за тераками чакаете, коли ласки, я хоть кем часть вернемся, ну а пока что, коли я не помыляюсь. А, реклама зараз у нас будет, а потом Thunder Mother послухаем с композиции Back in 76.
4: Реклама на радио столицы.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, студии с выпуском новин Владимир Казаков. Обновить до конца года стратегию развития всех предприятий холдингу «Горизонт» потребует Александр Лукашенко. Отповедную задачу керовник державы поставил в Бресте на нараде о перспективах вытворчести, включающий мясцовый электролямповый завод. По воле слов президента, ситуация у объединения зараз не является оптимальной, а финансово-господарчие показчики за первые полгода снизились. Головными потребованиями до новой программы названы конкретные планы по росте экспорта и повышению низкого уровня локализации.
2: Надо делать то, что мы можем, и стараться хоть на копеечку где-то производить то, что мы можем производить, не закупая по импорту. Более того, сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе мы можем спокойно конкурировать со всеми. Надо только выполнить, к примеру, следующие условия. Во-первых, закончить модернизацию. Второе, создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Кооперироваться надо, искать экономику в каждой детали лампочки, о чем я уже говорил. Третье. Постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализацией. Четвертое. Не допускать на наш рынок, мы об этом много говорили, некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттной, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттным. Еще раз повторяю, публично. Если это обнаружили, информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Дмитрий Николаевич, это должно быть под серьезным контролем. Решения должны быть мгновенные, адекватные. По отношению к любому поставщику, неважно откуда, у нас есть порядок, приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию, мягко говоря, нарушая наши законы. И в этом плане госстандарт должен поработать принципиально.
1: УЕФА объявила бойкот турнирам ФИФА. Все 55 членов Союза Европейских футбольных ассоциаций приняли решение не удельничать в турнирах под эгидой ФИФА за планом президента организации Джани Инфантино продать долю правов на чемпионат света приватным инвесторам. У заяве УЕФА подкрещивается, что турнир нельзя разглядать как инвестиционный продукт. Это одна из наибольших спортивных спадчин футбола, и его коммерциализация в таком формате непримальная, отзначили европейские функционеры. Одиный день безопасности дорожного руху под девизом «Пришпилися до безопасности» проводит сегодня Державная инспекция Беларуси. Нарады дорожно-патрульной службы уделят особливую увагу правилам перевозки пассажиров. Аутоинспекторы так само наведуют працовные коллективы и научальные установы, как нагадать о причинах и наступствах аварий. У Министерства внутренних справ подкреслили, что водитель не имеет права вести непришпиленных людей. У Минску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет невеликая облачность без опадков. Температура поветра от 26 до 32, местами до 35 тепла. В областных центрах у день чекается у Витебску плюс 26, 28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы до 30 тепла без опадков.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, давайте роковые думочки послухаем. Вы их уже могли поглядеть. Надеемся, вы их это зарабили в телеграм-канале «Радио Столица». У нас крышечку, та же самая, ниж крышечку ширее информация, гучить у эфиры. Так есть некие додаточки, которые махчима вас натхнять на правильный отказ. Так вот, на протягу всей своей активной деятельности группа принципово отмовлялась выпускать синглы на «Радиме».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Обновить до конца года стратегию развития усіх предприемств холдингу «Горизонт» потребует Александр Лукашенко. Отповедную задачу керовник державы поставил у Бресте на нараде о перспективах вытворчести, включаючи мясцовый электролямповый завод.
2: Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучшая прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
1: Президент протягивает працевать у Брестской области. Сегодня у Бярозе. У центра уваги и керовника державы уборочная компания, вытворчесть сельгастехники и перепрацовка молока. Как пишет Пул Першага, запланировано у Темлику и одно урочистое мероприемство. Подробности у наступных выпусках. Несанкционованное мероприемство с уделом больше як 300 человек спынили и супрацовники и милиции в Расонском районе. Информация об шумных гуляниях на березе озера поступила от громадян на линию 102. На месте здарения правоохранники выявили у темлику замежников, у подлетков, шматлики палатки, вогнища и атрибутику у разных религийных плыньев. При этом многие присутные были голыми при малых детях. Вартовые парадку затримали организаторов этого взлета, 23-годовую мельчанку и 52-годового напарника. У отношениях до порушальников начали административный процесс, им погрожая буйный штраф або арешт. У Мінску зараз плюс 22, по данных Белгидромета. Сегодня в Белоруссии будет невеликая облачность, без опадков. Температура поветра от 26 до 35 градусов. В областных центрах у день чакается. У Витебску 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы до 30 тепла, без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио

0: Kronosa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радио «Столица.бай». Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бобруйск, на улицу Чангарскую, музей под открытым небом, які на месцы старадаўняга храма. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Калісьці гэта была так званая сінагога мяснікоў, тых, хто разбіраў і прадаваў мяса на цэнтральным базары. Пабудавалі яе ў 19 стагоддзі. За савецкім часам тут размясцілі млын. Часы людзі не пашкадавалі сінагогу. З чатырох сцен засталіся дзве. Ды тыя былі ў аварыйным стане. Устала пытанне, што рабіць далей? Знесці ці пакінуць? Рабін Бабруйска Шауль Хабаба адстаяў другі варыянт. Летам 2019-га у горадзе з'явіўся яшчэ адзін турыстычны аб'ект з сэнсам.
2: Што цэль этот здання? Во-первых, ознакомливать людей, кто не ходит в самой синагогу. По многим причинам. Здесь, под открытым небом, любой человек, неважно, к какой вероисповеданию относится, вообще не... Мы поэтому назвали дворик. Это двор. Двор, который человек может сюда зайти и немножко прикоснуть историю евреев. Я сделаю краткий экскурс, что можно было представить, для чего оно есть. Нам не без дотронуться до Холокоста, потому что, с одной стороны, мы на него не упираем большое внимание. Кто там скажет, к сожалению, кто там скажет, ну, слава Богу. Но смысл такой, я не хочу, чтобы дети шли постоянно со слезами, а я хочу, чтобы человек радовался тем, кем он есть. Родился еврей, радуйся, что ты еврей. Родился православный, радуйся этим. Ну, ты должен оценить того, что у тебя есть. Постоянно должен человек быть счастливый.
1: Увогуле, яўрэйскі дворык паказвае адначасова трагічныя і радасныя моманты жыцця народа. Яны на малюнках, а тыя, у сваю чаргу, на дзвюх сценах былой сінагогі, якія ўдалося выратаваць ад разбурэння і стварыць яшчэ адну сцяну.
2: Добавілі вот эта стена. Стена плачы, как в Иерусалим храмовый стены. Мы здесь построили вот такой же. Дать возможности людям, не ходя в синагоги или в статусные религиозные здания, зайти и свои просьбы от Бога. Мы каждые 2-3 дня убираем. Убираем отсюда письма и сразу ближайший человек, который улетает на Святой Земли, выносит. Мы сделали специально декоративные дырки здесь, чтобы люди могли везде и всюду поставить своих письма вот здесь. Как бы дали такую возможность. Некоторые это смотрят для себя как юмор, ну что вот мы в Иерусалим, да, вот. А некоторые на самом деле вот свои просьбы, свои обращения к Богу пишут.
1: Дарэчы, пакідаць свае запіскі з просьбамі могуць не толькі яўрэі, а ўсе ахвотнікі. Дворык адкрыты для ўсіх і чакае кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Слухай, любімае.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Надвор'я гэтым літам вырашыла задаволіць чаканні кожнага. Адзін дзень вылучае для тых, хто лічыць, што літа немагчыма без яркага сонейка і тэмпературы плюс 30, наступны для тых, хто не пераносіць спякоту. Леда, якой бы катэгорыі вы сябе не адносілі, галоўнае памятаць аб бяспецы. І ў гэтым мы дапамагаем вам штотыдзень. Сёння ў нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Вітаю.
2: Добрый дзень.
1: Сёння, канешне, не скажаш, але яшчэ некалькі дзён таму надвор'я выпрабавала нас на трываласць. То так дождж, то лівень, то навальніца і маланка. Ці паўплывала непагадзь на Мінск?
2: По сравнению, конечно, с другими регионами, Минску очень повезло, потому что всего лишь было зафиксировано две точки подтоплений, которые были за очень короткие сроки, скажем, ликвидированы средствами и силами города, поэтому, в принципе, сказать, что прям сильно непогода повлияла на инфраструктуру и работу и жизнь города в этот день, нельзя сказать. На самом деле все прошло относительно спокойно, без эксцессов, без происшествий. Ну и, соответственно, наши подразделения не привлекались. Сообщений нам никаких о чрезвычайных ситуациях не поступало. Поэтому в целом можно сказать, что все прошло относительно спокойно.
1: Это вельми выдатно. Стихийное потопление не то, что любят люди. А вот водоемы зараз вот такое надворье, коли плюс 30 на улице, это то, куда идет каждый. И вот выходные. Не часто так бывает, как бы супало и доброе надворье, и выходные. Об чем важно нагадать?
2: Да, действительно, вот мы каждый раз, в принципе, когда у нас попадает вдруг хорошая погода, говорим сразу о том, что важно помнить, куда нужно ходить отдыхать. Напоминаю, это разрешенные места для купания. Если вдруг вы забыли, где это находится, открывайте наш сайт 112.by и находите там справа такая картиночка, есть карта разрешенных мест для купания. Если вдруг вы не в Минске хотите отдыхать, то вот там тоже можно посмотреть, на какой из пляжей можно ехать. Почему пляж? Потому что там дежурят спасатели освод, там проверено дно, там установлены границы, где можно отдыхать. То есть мы, это значит, как бы не заплываем за буйки, сразу говорю. Вот, и, соответственно, созданы все условия для того, чтобы комфортно проводить время. Поэтому, если вдруг, условно, вам вдруг стало плохо, и вы подаете сигнал о том, что вам нехорошо, то к вам сразу же очень быстро прибудет помощь, которая вам ее квалифицированно окажут, и все будет хорошо, и все будет в порядке. Но если вдруг вы отдыхаете на каком-то стихийном месте, вы еще и не говорили своим близким и родным, куда вы пошли, а если вы вдруг еще и злоупотребляете какими-нибудь спиртными напитками, особенно в жару, отмечу, не стоит этим пренебрегать, не делайте этого, не употребляйте алкоголь и не выходите на воду, это две несовместимые вещи, которые чаще всего несут за собой не просто какие-то проблемы, а действительно серьезные последствия в виде летального исхода в том числе, как показывает статистика, это вещь упрямая, действительно большинство утонувших находились именно в таком состоянии, поэтому контролируйте себя, не ходите, не отдыхайте на воде в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно же, родители, взрослые, обращайте внимание на своих деток, держите их на расстоянии вытянутой руки. Если вы в них чуть больше уверены, то просто держите их на расстоянии, скажем, видимого контроля, то есть наблюдайте за ними. Ну и, понятное дело, своим примером обучайте их правилам безопасного поведения на воде. Если вы чего-то не знаете, то вы можете спросить у спасателя свод, который дежурит на месте, либо у работников МЧС в составе групп спасения на водах, которые также в выходные дни, особенно в жаркую погоду, мы говорим про Минск, да, тоже дежурит и патрулирует эти территории, поэтому вы можете уточнить правила безопасного поведения и вам все расскажут. К слову, отмечу, вот мы, в принципе, проводим большую работу профилактическую и на суше в том числе, и если вдруг вы отдыхали вот пару выходных назад на Оцнянском водохранилище и возле вас летал дрон, который говорил о правилах безопасного поведения, это были мы, сразу говорю. Вот. Ну и, конечно же, мы бы хотели напомнить, что действительно такую работу проводим, проводить будем, потому что нам важно, чтобы вы себя чувствовали безопасно и вели себя безопасно на водоемах. Поэтому будем создавать для этого все условия. Ну а те, кто завтра собирается на Оцнянское водохранилище, отдельно скажу, что планируется. Очень интересная, уже излюбленная детьми, ну не то чтобы водная феерия, но это прям вот летний дождь. Мы будем разворачивать перфорированную линию, вот, и будем периодически есть запускать вот этот вот водный фейерверк радости для детей, потому что на самом деле вот я бы с удовольствием, честное слово, тоже пошла бы так вот окунуться. Безопасно, на суше, при этом хорошо, дождик вокруг льет, радуга светит от того, что солнышко преломляет. Прекрасное вообще времяпровождение. Поэтому всем советую, если что, приходите, завтра будем работать. Вот. Ну и, конечно же, на других пляжах в том числе, поэтому мы будем проводить профилактическую работу. Не стесняйтесь, задавайте нам вопросы, наши работники с радостью на них ответят.
1: Вы сапраўды зараз летние каникулы, на гэтым так само мы хотели спыниться. Про спякоту пока говорили, про то, что як себя поводить на водоемах так само, але ж гэта не все. Еще и настежь отчиненные окна, вентиляторы, особливо, коли яны стоять на подлозях. Это вельми небеспечно для маленьких детей.
2: Да, действительно. Во-первых, первое и, наверное, самое основное правило, которое мы говорим для родителей, это действительно, что касается маленьких детей непосредственно, это расстояние вытянутой руки. Вот если вы сейчас нас внимательно слушаете, попробуйте вытянуть свою руку в любую из сторон. И представьте, что рядышком возле вот вашей ладошки стоит ребенок. Если вдруг ребенок в этот момент хочет куда-то шагнуть, да, или дернуть, или ручки, например, засунуть в розетку, да, или, например, перевернуть кастрюлю с кипятком на себя, или, не дай бог, залезть на подоконник, что вы успеете сделать? Вы ладошкой успеете его потянуть на себя, правильно? Вот, я думаю, что многие, кто послушал нас, попробовали, соответственно, понимают, что это предельное расстояние, на котором можно оставлять маленьких детей, чтобы успеть что-то исправить. Вот, это самое основное правило. Второе, будьте примером для своих детей. Ведите себя достойно, убирайте спички, зажигалки, которые могут лежать рядом, порошки, таблетки, вся вот эта история, которая не для детей, вы ее убираете с глаз долой. Ну и, соответственно, если вдруг вы этим пользуетесь, то важно ребенку объяснять спокойно, не то, что вот это тебе запрещено, ни в коем случае нет. Это пока тебе нельзя делать. Вот я могу тебе показать, как это делается, но тем не менее, вот вырастешь, и тогда будем тебе прям разрешать. А пока еще ты маленький. Ну, это так, условно, как пример. Собственно, и, конечно, мы говорим еще и про прогулки детей на улице, да, поэтому вы, родители, позаботьтесь о том, чтобы ваши детки надевали головные уборы. Обязательно с 12 до 16 жаркое солнце, поэтому вот, пожалуйста, позаботьтесь об этом, чтобы одежда у них была легкая, из натуральных тканей, чтобы они не перегревались. Ну и, конечно же, в свою очередь, давайте им пить побольше воды. Вода, зеленый чай, квас. Ни в коем случае спиртное вы сами не употребляете и деткам тоже не предлагаете. Ну, а если шашлыки планируете делать, то тоже, пожалуйста, держите их на расстоянии в качестве зрителя, а сами

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 17:01, у студии с выпуском новин Евгения Любины. Вітаю. Важность справедливой и своечасовой оплаты працы вяскоўцаў подкрэсліў Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Березовский район. Кіраўнік державы наведаў гаспадарку Савушкін Луч. Президент заклікаў кіраўнікоў буйных заводаў не крыўдзіць калег-пастаўшчыкоў сыравіны и актыўна дзяліцца прыбыткам с простымі работнікамі. Як подкрэсліў Александр Лукашенко, усе камерцыйныя адносіны павінны паміж перапрацоўчымі прадпрыемствамі і калгасамі павінны будавацца на прынцыпах сумленнага і выгаднага партнёрства. У беларускім пункце пропуску «Новая Гута» организовали гуманитарный коридор, поведомил первый информационный телеканал. 10 пенсионеров и маломобильных громадян отправляются из России до свояков на Украину. Одна из женщин с онкологичным диагнозом. Еще 5 человек смогли вернуться из Украины в Беларусь. Так само сегодня 4 украинских детей узъединились с родными. Міністр обороны Віктор Хрынін провел нараду по пытаннях реализации доручения у президента, якія тычацца уборочной кампании. Ён поцікавіўся у военных комиссаров ставленням насельніцтва до удзелу узброеных сил у проведении уборочной кампании и доручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора. На гэтым этапе оборонное ведомство во взаимодействии с мясцовыми органами выканаўчай улады вызначае алгоритмы призыву на военную службу работников и кіраўнікоў сельскохозяйственных предприятий. Экспозиция «Штрихи до ее портрета» открылась у Гродинском историко-археологическом музее. Выстава складывается из нескольких разделов, которые раскрывают в образы белорусской женщины у разных исторических эпохи – от першобытного света до сучасности. Экспозиция працует до 11 кастрычника. У Мінску зараз 29 градусов тепла. На завтра синоптики объявили червоный уровень небезпеки за спякоты. По Брестской и Гомельской областях температура паветра будет досягать 37 градусов тепла. У день по полночно-заходней полове краины прогнозуются краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродні 28-30, у Витебской и Могилеве 30-32, у Гомеле 31-33, у Бресте 35-37 градусов тепла, у столицы у ночи 17-19. У день до 32, у другой полове дня краткочасовый дождь, махчима навальницам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подчас визиту у Брестскую область принял удел у церемонии вручения державных узнагород на предприемстве «Савушкин продукт». Керовник державы звернул увагу, что сегодняшнюю подею можно назвать уникальной и по-соправдному народной.
2: Я впервые такого уровня государственной награды вручаю не во Дворце независимости, а в трудовом коллективе. Но я не ожидал, что такая будет жара, но если очень жарко, то не я виноват, а губернатор Петр Александрович Пархомчик, который просил: «Дайте мне солнце». Ну на тебе солнце, вот я 2 дня в Брестской области, жарко, сейчас уже просит, чтобы прохладнее было. Я говорю: подожди, я еще не созвонился. Одна из крупнейших молочных компаний не только Брестщины, но и всей нашей страны, «Савушкин продукт», удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай. А 4 ее лучших сотрудника медали за трудовые заслуги. Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов, от Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даля. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. И все то, что мы производим в Беларуси, прежде всего вы, этого мало. Спрос колоссальный, он будет расти, потому что растет население планеты. По другим причинам продуктов мало получают, продовольствия меньше. Поэтому спрос будет только увеличиваться, я об этом скажу. А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
1: Вынікі рынку кватэры ў другім квартале падвялі ў дзяржаўным камітэце па маёмасці. Найбольшую колькасць здзелак зафіксавана ў грудні. Больш чым у папярэднім квартале кватэр прадалі ў Магілёве. Высокім попытам у абласных цэнтрах сярод пакупнікоў карыстаюцца аднапакаёвыя і двухпакаёвыя варыянты. Самая дарагая па кошце здзелка здзейснена ў Брэсце. Ратавальнікі ліквідавалі пажар у полі ў Кубрынскім раёне. Па інфармацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, здарэнне адбылося паблізу вёскі Патрыкі. Гарэлі прэс-падборшчы, рулоны саломы і іржыша. Работнікі гаспадаркі праводзілі ўзворванне палаючага поля. Пацярпелых няма, прычына здарэння высвятляецца. Мінску зараз 29 градусов тепла. На завтра синоптики объявили червоный уровень небезпеки за спекоты. По Брестской и Гомельской областях поветра прогреется до 37 градусов. У день по полночно-заходней полове краины прогнозуются краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. У областных центрах у день чакается. У Гродні 28-30, у Витебской и Могилеве 30-32, у Гомеле 31-33, у Бресте 35-37, у столицы у ночи 17-19, у день до 32 градусов тепла. У другой полове дня короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас візіту на Брэшчыну прыняў удзел у цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод на прадпрыемстве «Савушкін прадукт». Сярод напрамкаў, якія сведчаць аб значным развіцці малочнай галіны, прэзідэнт назваў экспарт.
2: В это сложно поверить, но в начале тысячелетия Беларусь ежегодно производила чуть больше 2,5 миллиона тонн молока при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограмм. 2154 килограмма, если точно. 2000. Ну, как сейчас от хорошей козы. Правда, с учетом личных подворий молока было побольше. Чуть больше 4 миллионов тонн. Хватало только-только, чтобы прокормить себя. Какой там экспорт? Но в стремлении к результату и тогда, и сейчас мы смогли проявить знаменитое белорусское терпение, упорство, рачительность. Каждый рубль считали, каждый литр сырья берегли. Ну и то, что мы сегодня имеем, все получилось, это заслуга опять же ваша. Уже через год, в 2004 году, преодолели рубеж в 5 миллионов тонн молока. Тогда чуть больше 4 было. В 2023 8 миллионов тонн, а в 2025 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны. Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 2006 году надоели 4000 килограммов от коровы. В 2025 6500. Думаю, в этом будет еще больше. Брэшчына должна выйти, вот Александр мне так говорит, 8,5-9, ну я скажу, от 8,5 до 9000 килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексу вырос до 63, и там производится уже почти 85% молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наши люди и наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну и, естественно, эффективным. Если в 5-м хорошим результатом считался в 2005 году экспорт сельхозпродукции 1,4 миллиарда, то в 2025 мы поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Если точно, 10 миллиардов 100 миллионов. Из них 4 миллиарда за молоко. Переработали, продали более 5,5 миллиона тонн. Недаром Беларусь – десятки мировых молочных экспортеров. С небольшой экономикой, как ученые говорят. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить. И мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание.
1: Заданне па ўводу жылля ў Гомельскай вобласці ў першым паўгоддзі перавыканана амаль на 30 тысяч квадратных метраў. Такія даныя правёў старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко. Ацэньваючы вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна, ён падкрэсліў, што практычна ўсе базавыя галіны эканомікі забяспечылі рост. Таксама Іван Крупко анансаваў, што трэці квартал павінен стаць пераломным у часты інвестыцыйнай актыўнасці. Лабавое сутыкненне двух аўтамабіляў адбылося ў Светлагорскім раёне. Аварыя здарылася напярэдадні ноччу. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, 23-гадовы вадзіцель аўтамабіля «Мерседес» заснуў за рулём, выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ўчыніў сутыкненне з «Крайслерам». Жанчына-пасажыр гэтага аўтамабіля шпіталізаваная. На суботу синоптики объявили червоный уровень небеспеки за спякоты. По Брэйской и Гомельской областях температура поветра будет досягать 37 градусов тепла. У день по полночно-заходней полове краины прогнозуются короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. У областных центрах у день чакается. У Гродни 28-30, у Витебской и Могилеве 30-32, у Гомеле 31-33, у Бресте 35-37, у столицы у ночи 17-19, у день до 32 градусов тепла, у другой полове дня короткочасовый дождь и махчимы навальницам.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский спевак Элвис Пресли, король рок-н-ролла. Его шаленая популярность у середине минулого стагодия спорадила сапраўдную культурную революцию, а его стиль и манера выконания назаўжды изменили сусветную музыку. История про его знакомитый ружовый кадылак ведомая усім, але мало кто ведает реальный факт про его имя.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заклікаў захаваць і прымножыць такія каласальныя каштоўнасці, як любоў да роднай зямлі, павага да нялёгкай сялянскай працы і мірнае неба над галавой. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на цырымонію ўручэння дзяржаўных узнагарод на прадпрыемстве «Савушкін прадукт». Гаворачы аб дасягненнях айчыны і малочнай галіны, прэзідэнт выказаў упэўненасць, што гэта не вяршыня, а новы пункт адліку далейшых планаў, якія абавязкова будуць выкананы.
2: Сегодня я с гордостью говорю, что наши достижения не вершина. Это новая точка отсчета дальнейших планов. И мы обязательно эти планы должны выполнить. В противном случае, зачем мы их составляем? Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли основу любого успеха, это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доярок. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой, потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других – не то, что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо. Будем не только жить, но и процветать.
1: Міністр замежных справ Максім Рыжанкоў прыняў даверчыя граматы паверанага ў справах Вялікабрытаніі Уільяма Лахёрса. Як паведамілі ў беларускім знешнепалітычным ведамстве, бакі абмеркавалі бягучы стан і перспектывы беларуска-брытанскага супрацоўніцтва. Сустрэча прайшла ў атмасферы даверу і ўзаемаразумення. Супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі прайшлі на ўзмоцнены рэжым службы. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ, да кантролю на трасах дадаткова прыцягнуты экіпажы спецпадраздзялення «Страла». У фокусе ўвагі інспектараў выяўленне нецвярозых вадзіцеляў пешаходаў, асоб без правоў, а таксама праверка месцаў масавага адпачынку. У сувязі са спякотным надвор'ем кіроўцаў заклікаюць браць у паездку ваду, неабходныя лекі і строга сачыць за сваім самаадчуваннем. На суботу синоптики объявили червоный уровень небезопасности за спякоты. По Брестской и Гомельской областях температура паветра будет досягать 37 градусов тепла. У день по полночно-заходней полове краины прогнозуются короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. У областных центрах у день чакается. У Гродни 28-30, у Витебской и Могилеве 30-32, у Гомеле 31-33, у Бресте 35-37, у столицы у ночи 17-19, у день до 32 градусов тепла, у другой полове дня короткочасовый дождь, махчим и навальницам.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Вітаю, каля мікрафону Евгенія Любіна. Надвор'е гэтым літам вырашыла задаволіць чаканні кожнага. Адзін дзень вылучае для тых, хто лічыць, што лета немагчыма без яркага сонейка і тэмпературы плюс 30, наступны для тых, хто не пераносіць спякоту. Але да якой бы катэгорыі вы сябе не адносілі, галоўнае памятаць аб аспецы. І ў гэтым мы дапамагаем вам штотыдзень. Сёння ў нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Вітаю.
2: Добры дзень.
1: Сёння, канешне, не скажаш, але яшчэ некалькі дзён таму надвор'е выпрабавала нас на трываласць. То дождж, то лівень, то навальніца і маланка. Ці паўплывала непагадзь на Мінск?
2: По сравнению, конечно, с другими регионами, Минску очень повезло, потому что всего лишь было зафиксировано две точки подтоплений, которые были за очень короткие сроки, скажем, ликвидированы средствами и силами города, поэтому, в принципе, сказать, что прям сильно непогода повлияла на инфраструктуру и работу и жизнь города в этот день, нельзя сказать. На самом деле все прошло относительно спокойно, без эксцессов, без происшествий. Ну и, соответственно, наши подразделения не привлекались. Сообщений нам никаких о чрезвычайных ситуациях не поступало. Поэтому в целом можно сказать, что все прошло относительно спокойно.
1: Это вельми выдатно. Стихийное потопление не то, что любят люди. А вот водоемы зараз вот такое надворье, коли плюс 30 на улице, это то, куда иди каждый. И вот выходные. Не часто так бывает, как бы супало и доброе надворье, и выходные. Об чем важно нагадать?
2: Да, действительно, вот мы каждый раз, в принципе, когда у нас попадает так вдруг хорошая погода, говорим сразу о том, что важно помнить, куда нужно ходить отдыхать. Напоминаю, это разрешенные места для купания. Если вдруг вы забыли, где это находится, открывайте наш сайт 112.by и находите там справа такая картиночка, есть карта разрешенных мест для купания. Если вдруг вы не в Минске хотите отдыхать, то вот там тоже можно посмотреть, на какой из пляжей можно ехать. Почему пляж? Потому что там дежурит спасатели освод, там проверено дно, там установлены границы, где можно отдыхать. То есть мы, это значит, как бы не заплываем за буйки, сразу говорю. Вот, и, соответственно, созданы все условия для того, чтобы комфортно проводить время. Поэтому, если вдруг, условно, вам вдруг стало плохо, и вы подаете сигнал о том, что вам нехорошо, то к вам сразу же очень быстро прибудет помощь, которая вам ее квалифицированно окажут, и все будет хорошо, и все будет в порядке. Но если вдруг вы отдыхаете на каком-то стихийном месте, вы еще и не говорили своим близким и родным, куда вы пошли, а если вы вдруг еще и злоупотребляете какими-нибудь спиртными напитками, особенно в жару, отмечу, не стоит этим пренебрегать, не делайте этого, не употребляйте алкоголь и не выходите на воду. Это две несовместимые вещи, которые чаще всего несут за собой не просто какие-то проблемы, а действительно серьезные последствия в виде летального исхода в том числе. Как показывает статистика, это вещь упрямая. Действительно, большинство утонувших находились именно в таком состоянии. Поэтому контролируйте себя, не ходите, не отдыхайте на воде в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно же, родители, взрослые, обращайте внимание на своих деток, держите их на расстоянии вытянутой руки. Если вы в них чуть больше уверены, то просто держите их на расстоянии, скажем, видимого контроля, то есть наблюдайте за ними. Ну и, понятное дело, своим примером обучайте их правилам безопасного поведения на воде. Если вы чего-то не знаете, то вы можете спросить у спасателя свод, который дежурит на месте, либо у работников МЧС в составе групп спасения на водах, которые также в выходные дни, особенно в жаркую погоду, мы говорим про Минск, да, тоже дежурит и патрулирует эти территории, поэтому вы можете уточнить правила безопасного поведения и вам все расскажут. К слову, отмечу, вот мы, в принципе, проводим большую работу профилактическую и на суше в том числе. И если вдруг вы отдыхали вот пару выходных назад на Оснянском водохранилище и возле вас летал дрон, который говорил о правилах безопасного поведения, это были мы, сразу говорю. Вот. Ну и, конечно же, мы бы хотели напомнить, что действительно такую работу проводим, проводить будем, потому что нам важно, чтобы вы себя чувствовали безопасно и вели себя безопасно на водоемах. Поэтому будем создавать для этого все условия. Ну а те, кто завтра собирается на Оснянское водохранилище, отдельно скажу, что планируется. Очень интересная, уже излюбленная детьми, ну не то чтобы водная феерия, но это прям вот летний дождь. Мы будем развивать перфорированную линию, вот, и будем периодически немножечко запускать вот этот вот водный фейерверк радости для детей, потому что на самом деле вот я бы с удовольствием, честное слово, тоже пошла бы так вот окунуться. Безопасно, на суше, при этом хорошо, дождик вокруг льет, радуга светит от того, что солнышко преломляет. Прекрасное вообще времяпровождение. Поэтому всем советую, если что, приходите, завтра будем работать. Вот. Ну и, конечно же, на других пляжах в том числе, поэтому мы будем проводить профилактическую работу. Не стесняйтесь, задавайте нам вопросы, наши работники с радостью на них ответят.
1: Вы сапраўды зараз летние каникулы, на гэтым так само мы хотели спыниться. Про спякоту пока говорили, про то, что як себя поводить на водоемах так само, але ж гэта не все. Еще и настежь отчиненные вокны, вентиляторы, особливо, калі яны стоять на подлозях. Это вельми небеспечно для маленьких детей.
2: Да, действительно. Во-первых, первое и, наверное, самое основное правило, которое мы говорим для родителей, это действительно, что касается маленьких детей непосредственно, это расстояние вытянутой руки. Вот если вы сейчас нас внимательно слушаете, попробуйте вытянуть свою руку в любую из сторон. И представьте, что рядышком возле вот вашей ладошки стоит ребенок. Если вдруг ребенок в этот момент хочет куда-то шагнуть, да, или дернуть, или ручки, например, засунуть в розетку, да, или, например, перевернуть кастрюлю с кипятком на себя, или, не дай бог, залезть на подоконник, что вы успеете сделать? Вы ладошкой успеете его потянуть на себя, правильно? Вот, я думаю, что многие, кто послушал нас, попробовали, соответственно, понимают, что это предельное расстояние, на котором можно оставлять маленьких детей, чтобы успеть что-то исправить. Вот, это самое основное правило. Второе, будьте примером для своих детей. Ведите себя достойно, убирайте спички, зажигалки, которые могут лежать рядом, порошки, таблетки, вся вот эта история, которая не для детей, вы ее убираете с глаз долой. Ну и, соответственно, если вдруг вы этим пользуетесь, то важно ребенку объяснять спокойно, не то, что вот это тебе запрещено, ни в коем случае нет. Это пока тебе нельзя делать. Вот я могу тебе показать, как это делается, но тем не менее, вот вырастешь, и тогда будем тебе прям разрешать. А пока еще ты маленький. Ну, это так, условно, как пример. Собственно, и, конечно, мы говорим еще и про прогулки детей на улице, да, поэтому родители, позаботьтесь о том, чтобы ваши детки надевали головные уборы. Обязательно с 12 до 16 жаркое солнце, поэтому вот, пожалуйста, позаботьтесь об этом, чтобы одежда у них была легкая, из натуральных тканей, чтобы они не перегревались. Ну и, конечно же, в свою очередь, давайте им пить побольше воды. Вода, зеленый чай, квас. Ни в коем случае спиртное вы сами не употребляете и деткам тоже не предлагаете. Ну, а если шашлыки планируете делать, то тоже, пожалуйста, держите их на расстоянии в качестве зрителя, а сами подавайте правильный пример, как можно приготовить вкусное блюдо у себя на территории, например, либо на разрешенных местах, где это можно делать в городе.
1: И что пожелаем нашим слухачам перед выходными?
2: Пожалуй, традиционно пожелаем спокойных, комфортных и, главное, подчеркиваю, 10 раз подчеркиваю, безопасных выходных. Думайте, прежде чем вы будете что-либо делать. Если вы чего-то не знаете, то можно это изучить у нас на сайте, если мы говорим о вопросах безопасности. Ну, а вообще, пускай ваши выходные проходят комфортно и такая жаркая, комфортная для кого-то, а для кого-то изнуряющая погода, пускай не будет преградой или препятствием для каких-либо ваших времяпровождений.
1: Дякую за такую веселую, беспечную и змястовную размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченка. Євгенія Любіна так само була з вами. До зустрічі.
3: Радіостоліця.бай.
0: Новини, анонси, плейліст, опитанні, ефір онлайн. Змястовно і корисно. Радіостоліця.бай.